Европа Плюс, да? Слушай всегда в своем приемнике, слушай в умной колонке или скачай наше новое приложение Radio Hub. Там любимая музыка в режиме 24/7, там все наши подкасты и все музыкальные потоки разных стилей на любой вкус и даже прямая трансляция из нашей классной студии. Ссылка лежит на europaplus.ru, так что смело пользуйся там, где захочется. А я пока расскажу, что услышим далее. Как насчет Вани Дмитриенко? Да, давай-ка ракешника немного послушаем, трек «Ртуть» и визитную карточку Рэя Далтона «All We Got».

Кузма и трек «Hello», которым только что насладились здесь на Европе+. Далее нам компанию составят Rehab, Vice и JP Cooper, которые прокатят нас на своем джетплейне. И послушаем Алекса Уоррена, хит «Fever Dream». Не пропусти.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Времени даром, погнали! За эти 30 услышим Denver City Self-Aware. Мою Мишель и историю на малиновой луне. И послушаем представителей немецкой электронной сцены. Алеф Фарбин, Рене Миллер, Body Talk. Вот такой список в листе ожидания. Это 30 минут только музыки. Это Европа Плюс.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: Точное московское 4:00.

по Spotify и TikTok. Self-Aware, именно так называется эта отменная работа. Следующий на очереди Serj Dewan и Hedley, легендарные хиты Addicted и лидеры нашего еврохита, кей-поп-банда BTS с треком Swim.

Capital на радиостанции номер один в России. В Москве у нас уже 4:33. Встречаем рассвет под лучшие хиты планеты Земля и вместе с Европой Плюс. Меня зовут Олег Шишкин. Доброе утро всем, кто уже проснулся, потянулся, улыбнулся среде. Приводим мысли в порядок и заряжаемся на солнечную жаркую среду. А освежаться будем сегодня по такие хиты, как Ever Since You Left Me, хип-хоп тему от French Montana и Макса Би. Чуть раньше услышим Адама Ламберта, Ghost Town, а еще раньше Зейн Малек с улетнейшим хитом Die For Me через 3 минуты на Европе Плюс.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: все так. В ближайшие полчаса уровень плотности хитов на Европе Плюс будет повышенный, так что приготовились и будем здесь встречать Медузу, Генри Камомил, Don't Wanna Go Home. Из новинок услышим Аве, Meet Me In The Dark. И он появится Post Malone с хитом Cold. Это далеко не все, что ждет нас впереди на Европе Плюс, так что не уходи далеко.
1: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: Европа Плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Европа+.ру.
2: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
2: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 5 часов утра.

0: Go Home. Предельно утренний хит, который намекает на то, что не домой нужно отправляться, нет, а пора. Пора уже плавно собираться на работу. Да, это «Медуза» и Генри Камомил на Европе Плюс. И предлагаю на этом не останавливаться. Послушаем еще одну отменную подборку, в которую я включил новинку от Хужеля под названием «Moving to the Sun». Еще качаем страну вместе с Беарвульф под трек «Феникс». И услышим ребят из Уфы, которые смогли обрести славу по всему миру. Это группа «Эйла», трек «Home I» через пару минут на Европе Плюс.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе Плюс.

Angelo Ultra Nate в наших динамиках, а максимальную концентрацию летних хитов ты сможешь найти уже сегодня в летнем вайбе на Европе Плюс. Костя Фомин перенесет тебя в атмосферу вечернего пляжа и порадует классной музыкой. Старт в 20.00 по Москве. Смело присоединяйся. А пока стартуем в среду и сделаем это вместе с Феликсом Йеном и дуэтом Шаус по трек Walk With Me и королем соул-музыки Тедди Свимсом. Хит Mr. Know It All уже вот-вот на Европе Плюс.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Так, ну давайте будем разбираться, что же ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса. Пойдем по списку. Another 54 Ultra. Talk to you. Также появится Marshmello в составе Portugal Women, Phoenix. И еще больше танцев от диджея из Норвегии Alan Walker и Broken Strings. И все это мы услышим уже в компании Тимура Бодрова, который через 10 минут будет здесь.

качающий хаос-ритм и энергичный теплый вокал 54 Ultra. По-моему, именно этой песней хочется подзвучивать все лучшие моменты этого теплого сезона. Еще раз напомню, песня называется «Talk to You», дуэт «Надо». Обязательно поддержите ребят в Еврохит ТОП-40. Ну а мы продолжим также мажорно. 2-3 минуты терпения. И здесь «Fever Dream» Алекса Уоррена.

Он король коллаборации Федук на Европе Плюс. Федук, если помните, узнали мы парня после совместки с LJ-ем. Был целый альбом с крем-содой, а еще треки со Скриптонитом, ЛСП, Дорой, Ойджи Буда, Обладает, Доуз и только что летний подгон с Джонни. Джонни и Федук, трек их называется «Лето». Лето. Отличная работа, кстати. Так, далее сменим звучание, послушаем стильное мелодик техно, трек «Hollow». Дождитесь.

0: Самые нежные, обволакивающие афробит мотивы трека Let Me Be на Европе Плюс. Ну, вы знаете, у нас тут самые разные жанры, разные направления. Далее рок-диско No One Lives the Discotheque Life. И в рубрике «Когда поют румыны» будем слушать хит Too Late to Cry.
1: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: Европа Плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
2: Это более 2,5 миллиона друзей.
3: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
4: Подпишись.
5: Это Антон Камолов,
6: Артур
7: и Саша.
5: Если мы что-то не договорили в эфире,
7: можем
5: договорить здесь.
8: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
2: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: и сейчас, то почему нет? Высвободите негатив, потом будем с новыми силами лететь в новый день с хитами от Европлюс вместе с летним У.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: А в столице 7:00. Европа Плюс. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
4: Привет, Тимур, доброе утро всем. Рустор теперь открыт для пользователей за рубежом. Стали известны средние баллы за единый госэкзамен. И врачи рассказали, сколько персиков и нектаринов можно съедать в день. Далее подробности. Рустор стал еще удобнее. Российский магазин приложений для смартфонов на Андроиде получил новую функцию. Теперь он открыт для пользователей, которые находятся за рубежом. Отныне они могут полноценно пользоваться всеми преимуществами Рустора без необходимости устанавливать сторонние приложения. Для того, чтобы получить доступ к опции Connect, нужно обновить Рустор до последней версии. Напомню, ранее пользователи за рубежом жаловались на то, что им недоступны российские сервисы при использовании иностранного Wi-Fi. Рособорнадзор опубликовал средние баллы ЕГЭ. По физике балл превысил 66, по русскому литературе 63, по химии и истории 57. По базовой математике средняя оценка в этом году чуть выше четверки. По словам главы ведомства Анзора Музаева, единый госэкзамен в этом году прошел в штатном режиме. 100 баллов за 3 экзамена в этом году набрали 8759 выпускников. 200 баллов получили 933

человека, 300 баллов 76 выпускников. Кроме того, 400 баллов за 4 экзамена у 8 человек, а максимальные 500 баллов за 5 экзаменов набрала всего одна выпускница в стране. Это 11-классница из Москвы. Россия тем временем заняла второе место в списке самых быстро богатеющих стран мира. РИА Новости сообщают о том, что за последние 5 лет благосостояние на одного жителя выросло сразу на 37%. Первое место в рейтинге занимает Южная Корея. Под богатством в отчете понимается сумма финансовых и реальных активов, акций, депозитов, недвижимости за вычетом долгов. При этом показатель рассчитывается в национальной валюте с поправкой на инфляцию. На третьей строчке престижного списка оказалась Хорватия, а вот антирейтинг возглавляет Великобритания. Следом за ней идут Нидерланды. Сколько персиков и нектаринов можно съесть в день без вреда для здоровья? Ответ на этот вопрос в сезон созревания фруктов дали врачи. По их словам, безопасной для взрослого человека можно считать порцию в 300 граммов. Это примерно 2-3 спелых плода. По словам медиков, лучше всего употреблять нектарины и персики не ежедневно, а через день. Интересно, что эти фрукты не рекомендуется есть на голодный желудок, а также не стоит запивать их молоком. Врачи рекомендуют наслаждаться персиками и нектаринами через час после основного приема пищи. В завершении выпуска курса валют: доллар 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей 27 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя УИ. Тимур Бодров в Москве 7:03. Всем отличного дня!

0: Партнер программы «Оно. Национальные приоритеты».
1: Да, ребята, уже 1 июля. Поздравляю. Поздравляю, июнь официально профукан. Значит, ни один шашлык не пострадал, ни один рассвет не встречен, ни один пляж не был осквернен нашим с вами присутствием, да, ребята? Короче, стратегический план проспать лето выполнен на первые 33%. Хотя, может быть, все-таки выберем другой план на оставшиеся 2 месяца, а? Как думаете? Может быть, поменяем все? Подумайте об этом. А пока, привет, я Тимур Бодров, в Москве 7:04, и это «Летнее У» на Европе+.

0: подушку ждет.
1: В летнем УМ на Европе плюс.
0: Бывает такое, бывает. День только стартовал, ты не выспался, но уже обещаешь себе лечь пораньше и уже в столь ранний час предвкушаешь новое свидание с кроватью, с подушкой. Вот. А мы, ребята, предвкушаем подарки. Ну как мы? Мы подарки раздаем, а вы, собственно, встречу с ними предвкушаете. Этим утром для вас есть беспроводная колонка, велосипед и... 2990 рублей в игре на повышение. 2990, собственно, эта сумма для тебя заготовлена после 9:00. Удачи и дозвонись в игру на повышение.

0: Вообще, Тейм Импала давно мечтал попасть в эфир Европа Плюс, и впервые это удалось ему в компании Дуа Липы. Именно Тейм Импала, а конкретно Кевин Паркер, что скрывается за этим проектом, продюсировал песню Дуа Липы «Худини». «Худини», наверняка вы ее помните. И вот только что хит «Дракула», в котором Тейм Импала солирует сам, ну, правда, в компании Дженни из группы Blackpink. Да, Dracula, Тейм Импала, Дженни только что, ну и энергично по-летнему продолжим. Впереди Калвин Харрис и его пиано-хаус-трек Satisfy.
1: Раз, два, три, победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».

0: Все как мы любим, короче. Теплые аккорды, фортепианы, энергичный клубный бит и гипнотический вокал от Джей-Зи. Calvin Harris, Satisfy, только что. Далее, кстати, еще две первоклассные летние песни. Это Despacito и хит сезона Self-Aware от Temper City.
1: Гороскоп. Летним У.
0: Сейчас еще один суперхит, называется «Гороскоп». Сегодня 1 июля. Овны, вы получите щедрое вознаграждение за работу, проделанную раньше. Тельцы, сегодня у вас откроется дар убеждения окружающих в собственной правоте. Близнецы, постарайтесь держаться распорядка дня, чтобы быстрее справиться с делами. Раки, займитесь чем-нибудь нехарактерным для вас. Львы, вы смотрите на свои проблемы под увеличительной лупой. Отложите ее в сторону. Девы, постарайтесь провести день без гаджетов. Вам и вашим глазам надо отдохнуть. Весы, события будут происходить с той скоростью, с которой удобно им, но не вам. Скорпионы, неплохой день для покупок, если они были запланированы заранее. Стрельцы, может быть принято окончательное решение по некому спорному для вас вопросу. Козероги, сегодня стоит сказать «да» спонтанным решением. Водолеи, вас будут ограничивать лишь те пределы, которые вы сами себе придумаете. И рыбы, помните, приходящие в вашу жизнь случайности дверью не ошибаются.

0: Кто куда, в этом контексте, говоря об ансамбле Temper City, что сейчас пел для нас, есть повод сгонять либо в Израиль, либо в LA, то, что в Израиле ребят родились, в Штатах проживать сейчас. Значит, а куда мы? Мы скоро отправимся в Испанию, тебя зову в это путешествие и готов подарить тебе на память беспроводную колонку. Ты только дозвонись. 745-6565, код Москвы 495.
1: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.
2: Реклама.
3: Крыммедстрах напоминает. С полисом ОМС можно бесплатно пройти диспансеризацию или профилактический осмотр, а с 18 до 49 лет еще и проверить свое репродуктивное здоровье. Подробности на сайте omsdefiskraimea.ru и по телефону 8 800 100 ровно 7703. Крыммедстрах. Мы заботимся о вашем здоровье.
4: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 50 50. Застройщик ОСК статус забыл. Проектная декларация размещена на сайте nas.dom.rf.
5: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
6: «Байк-центр».
5: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
6: «Байк-центр».
5: Самокаты от 3 500 рублей.
6: «Байк-центр».
5: Ищи магазин в своем городе.
2: Больше хитов, больше музыки.
7: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97.

0: Европа плюс. Летнее У. Кто куда?
1: Кто куда? А кто с нами? А вместе с нами Олег из Гуся Хрустального. Здравствуй, Олег, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. Мы тут всю неделю собираем топ-рейтинг лучших мест для отдыха, по мнению слушателей Европа плюс. Вот, предлагаю внести и тебе свои 5 копеечек.
2: С удовольствием.
1: Давай, 3 города российских, например, или можно иностранных, куда ты посоветуешь нам сгонять?
2: Ну, на первом месте Санкт-Петербург.
1: Окей.
2: Второе место Ярославль. Ну и третье место, славный город Москва, обязательно.
1: Спасибо. Спасибо, значит, ребята. Вот, а мы сейчас с Олегом отправимся в Испанию. Вот, буду надеяться, что в следующей своей поездке ты будешь отдыхать вместе с нашей колонкой беспроводной. Вот, предлагаю тебе ее выиграть. Я сейчас озвучу факт по определенному месту достопримечательности. Потом идут 2 варианта ответа, и тебе нужно выбрать верный. Готов?
2: Готов.
1: Значит, кто куда, мы сегодня в одном из самых живописных городов побережья Коста-Бланка – Кальпе. Значит, в центре города располагается охраняемый заповедник и уникальная достопримечательность. Что это за достопримечательность на побережье Коста-Бланка в Испании, в городе Кальпе? Значит, 2 варианта ответа. Слушай внимательно. Это соленое озеро Лас-Салинас или горячие источники Трес-Фуэгас. Озеро соленое или источники горячие. Что нам скажет Олег? Олег.
2: Я думаю, что первый вариант.
1: Соленое озеро Лас-Салинас. Это абсолютно верно! В следующий раз, когда будешь путешествовать с семьей, с друзьями, бери нашу беспроводную колонку в память об этом прекрасном дне, 1 июля, и о том, какой ты красавчик, какой ты молодец. Поздравляю.
2: Спасибо.
1: Спасибо тебе. Спасибо тебе, Олег. Гусю Хрустальному огромный привет. Вот, мы продолжаем хит-марафон. Далее Rehab, Sophie and the Giants и All Night.

0: этим утром разреши себе смеяться над собой. Ну да, смеяться над собой можно, по-моему, в любое вообще время суток, и днем, и вечером. И вообще, самоирония – наша суперспособность. Елочки, нарядные спасибо. Продолжим летний упод хит «Бам-бам». Также до финала часа «Электрохаус» от братьев Бенаси и Дэнни.
1: Раз, два, три – победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
2: Реклама.
3: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
5: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
6: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
7: Накопить на квартиру надо.
8: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
10: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
11: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
12: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
13: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. 0+.
14: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
15: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
17: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
18: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
19: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
18: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
20: Без комиссии.
18: Что-что?
20: Эквайринг без комиссии.
18: Что?
20: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
18: Что?
20: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
21: Акция для ИП «Юрл». Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
22: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте бекон Ашан «Красная птица», нарезка 200 грамм, всего за 169,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
23: Европа+.ру.
24: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений.

0: me feel. А вы чувствуете, ребята, это электрическое напряжение, эту страсть от Дэнни и братьев Бенасси? Или все еще чувствуете недосып? Ничего, мы взбодримся обязательно и начинаем прямо сейчас второй час летнего.
1: Европа Плюс Рок. Хиты с характером.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: А в столице 8 часов. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
2: Привет, Тимур, доброе утро всем. Россия закрыла пограничные переходы с тремя соседними странами. Франция усложняет получение шенгенской визы и новые монеты выпускает Банк России. Далее подробности. Россия закрыла пограничные переходы сразу с тремя странами. С сегодняшнего дня временно закрыты погранпереходы с Финляндией, Эстонией и Латвией. Правительство России приостановило там движение лиц, транспортных средств и товаров. Напомню, ранее Москва заявила о том, что примет меры в связи с тем, что соседняя страна сняла запрет на размещение на своей территории ядерного оружия. На Смоленской площади в Москве заявили о том, что это беспочвенное решение, которое несет реальные угрозы национальной безопасности России. Получить шенген станет сложнее. Визовый центр Франции в Москве изменит правила подачи документов на визу. С 15 июля он прекратит принимать их по нотариальной доверенности. Подать заявление сможет только сам заявитель, родитель или законный опекун несовершеннолетнего, а также близкий родственник, например, супруг, родитель или ребенок. При этом в последнем случае нужно будет подтвердить родство оригиналами документов. При этом турагентство и визовые специалисты по-прежнему смогут помогать с подготовкой документов и записью в визовый центр. Ранее испанский визовый центр продлил срок рассмотрения документов в московском отделении до 45 дней. ВЦИОМ заявил о росте доверия россиян к отечественным лекарствам. При наличии выбора им отдают предпочтение 54% респондентов. При этом каждый второй считает, что за последние 25 лет качество отечественных лекарств выросло.

Среди главных причин выбора российских препаратов наши люди называют доверие к производителю, доступные цены, а также рекомендации врачей и фармацевтов. В ходе опроса только 11% россиян сказали, что качество российских лекарств снизилось. Центробанк выпускает сразу 5 памятных монет из серии «Российский спорт». В обращении они появятся уже сегодня. Номинал каждой 25 рублей, тираж по 50 тысяч штук. Монеты посвящены спортивным клубам «Динамо», «ЦСКА», «Локомотив», «Спартак» и «Трудовые резервы». Названия и эмблемы клубов будут изображены на оборотной стороне, а на лицевой герб России надпись «Российская Федерация», номинал монеты, год выпуска и товарный знак монетного двора. Центробанки напомнили, что все такие монеты являются законным платежным средством и обязательны к приему, но только по номиналу. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 78 рублей 27 копеек. Евро тоже прибавил 89 рублей 27 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Тимур Бодров. В Москве 8 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

Так он спешит к вам, конечно. Да, сегодня 1 июля, превосходный денек. День отличный еще и потому, что он подарил нам столько прекрасных девчонок. Значит, сегодня 1 июля на свет появилась певица канадская, изумительная танцовщица Тейт МакКрей. Тейт МакКрей, наверняка вы ее помните, знаете. Также 1 июля родилась первая олимпийская чемпионка из России в женском катании одиночном Аделина Сотникова. Королева рэпа Мисси Эллиот. Get your freak on, get your freak on. И любимка моя, актриса из Франции, дважды девушка Джеймса Бонда, Лиа Сейду. Вот, если вы тоже сегодня дыры отмечаете, то поздравляю. Вот, здорово, что вы вместе с нами, ребята. Я Тимур Бодров, и да, у нас стартовал второй час летнего У.

0: встает,
1: тот всех достает.
0: В летнем УУ на Европе Плюс.
1: Ладно, разве я вас достаю? Разве я вас достаю? Я хочу, чтобы вам было, ребята, приятно и здорово. Подарки раздаю и суперхиты ставлю. Значит, из подарков в этом часе целый велосипед навехонький в игре «Победный бросок». Также хиты от Майя Мишель, Тедди Суимса, Black Eyed Peas, Тиеста, Чонгука. Прямо сейчас «Френч Хаус», Боба Синклара и Кайзе. Слушаем «I Can't Wait». Yeah!

0: Богов летнему Russian Raul Alejandro и Wizkid. Так, далее намерен я сменить звучание. Будет свежий подгон Тедди Свимса Mr. Know It All и хит, с которым Black Eyed Peas не так давно вернулись в чарты. Будем слушать Rock That Body.
1: Реклама.
2: Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным, а может стать абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Стоимость квартир от 8 миллионов 200 тысяч рублей. «Монолит». Строим Крым. Подробнее по телефону плюс 7978-818-400 и на monolith.site.
3: Застройщик ООСЗ «Юконвестгрупп». Правильная декларация на nas.com.rf. Предложение действует при заключении ДДУ с 1 по 31 июля 2026 года. Квартиры определяются застройщиком. Количество ограничено. Не является публичной офертой.
4: Европа Плюс.
5: Больше хитов. Больше музыки.
4: europaplus.ru.
5: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
6: FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: 15 лет после релиза. Это Rock That Body от Black Eyed Peas, трек, который завирусился в интернетах. Вот, собственно, мы сейчас им и наслаждались.
1: Гороскоп. В летнем У.
0: Какие радости и наслаждения готовит нам день сегодняшний, 1 июля? Овны, не получите... Да что ж, вы получите, ребята, щедрое вознаграждение за работу, проделанную раньше. Тельцы, сегодня у вас откроется дар убеждения окружающих в собственной правоте. Близнецы, постарайтесь держаться распорядка дня, чтобы быстрее справиться с делами. Раки, займитесь чем-нибудь нехарактерным для вас. Львы, вы смотрите на свои проблемы под увеличительной лупой, отложите ее в сторону. Девы, постарайтесь провести день без гаджетов, вам и вашим глазам нужно отдохнуть. Весы, события будут происходить с той скоростью, с которой удобно им, но не вам. Скорпионы, неплохой день для покупок, если они были запланированы заранее. Стрельцы, может быть принято окончательное решение по некому спорному для вас вопросу. Козероги, сегодня стоит сказать «да» спонтанным решением. Водолеи, вас будут ограничивать лишь те пределы, которые вы сами себе придумаете. И рыбы, помните, приходящие в вашу жизнь случайности дверью не ошибаются.

0: давайте пожелаем Тане Ткачук, Майе Мишель, удачи в прелунении. Вот. Вообще, конечно, девушка так решительно настроена. Найду тебя, что я уверен, у нее все получится. Получится найти того самого лунатика. А я тебе желаю удачи в игре «Победный бросок». У тебя есть шанс выиграть новехонький велосипед. Но нужно для начала дозвониться. Звони прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.
1: Реклама.
2: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
3: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
4: «Байк-центр».
3: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
4: «Байк-центр».
3: Самокаты от 3 500 рублей.
4: «Байк-центр».
3: Ищи магазин в своем городе.
5: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: летнем У. Раз, два, три, победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
1: И да, ребята, помните, сделать победный шаг, бросить курить помогает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество ВКонтакте «Давай бросать». Удачи вам в борьбе с вредными привычками. Вот, и кстати, да, ВКонтакте там сейчас проходит прикольный челлендж, победитель которого отправится на Курильские острова. А я приветствую нашего слушателя из Краснодара, Алексей, Алешенька, алло. Привет, Алексей, добрый день. Доброе утро.
2: Добрый день.
1: Доброе утро, доброе утро. Значит, Леша, скажи-ка, пожалуйста, нам, на всю страну, что ты делаешь для своей длинной, продолжительной, активной жизни, а? Что в твоей рутине, расписании, делах?
2: Прежде всего, это хороший сон и ежедневные прогулки на свежем воздухе с детьми. Ага.
1: Ага. Сколько сегодня спал?
2: Где-то 7 часов.
1: 7 часов. Нормас, нормас. Значит, сейчас я готов подарить тебе велосипед для твоих летних приключений. Но нужно тебе, Алексей, вместе с героем истории сделать победный бросок против курения. Нужно попасть в правильный ответ на вопрос. Значит, сначала история про Настю. Настя победитель, нет, я про тебя уже думаю, что ты победитель наш. Нет, Настя педагог по вокалу, вот. Но при этом умудрялась не расставаться со своим вейпом. Но однажды голос начал ей намекать: «Настюха, пора что-то менять», — говорил он. Вот, Настя после этого нашла сообщество ВКонтакте «Давай бросать» и, собственно, благодаря этому быстро рассталась с электронной вредной привычкой, с электронкой своей. Вот, но, как признается Настя, периодически накатывало, конечно, чувство, что чего-то не хватает, но девушка подумала, что это мое всплывающее уведомление. Заметила, свайпнула влево и пошла дальше. Но тебе, Алексей, нужно сказать, каким образом голос девушки этой начал ей намекать, что что-то не так. Появилась хрипотца или Настя, как певица, не могла уже брать нужные ноты? Алексей.
2: Очень сложный выбор, конечно. Ну, пусть будет, Настя не смогла брать нужные ноты.
1: И это верно! И это абсолютно верный ответ. Значит, больше не могла он уже свои 5 октав петь, высокие ноты доставать. И что это значит? Только что, Алексей, ты сделал правильный бросок и забираешь новёхонький велосипед. Поздравляю тебя!
2: Спасибо тебе.
1: Яркого, классного лета. Желаю, слушай Европу Плюс, катайся на велике и живи долго и счастливо. Договорились?
2: Да.
0: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия. Победный бросок в летнем У.

0: В летнем Тиесто, крестный отец транса. Ну, правда, последние годы парень такую более коммерческую поп-хаус-музыку выпускал. Но в этом году обещает вернуться к истокам, к классическому трансу. В качестве затравки выхода перед новым альбомом песня Beautiful Place. Мы сейчас ее слышим. Так, ну и хватит ритмов электронных. Намерен Тимур Бодров сменить пластинку. Далее в летнем у кей-поп. Standing next to you от Чонгука.
1: Раз, два, три. Победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
2: Реклама.
3: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
4: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии, выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж в салонах МТС» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты «Отличные от рубля». Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline. Не оферта, ООО «Мурманский расчетный банк».
5: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
7: Ну?
6: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
10: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
12: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: судя по настроению песни, чем-то встревоженная дама. Алекс Хёбёрн зовут ее. Но мы давайте скисать не будем. Мы же не сметана. Тем более, лето за окном, маленькая пятница на дворе. И мы начинаем третий час летнего.
1: Европа плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в столице 9:00.
3: Европа Плюс.
2: Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
4: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Задержания топливных спекулянтов начались в России. Рекорд на ЕГЭ установили московские школьники. И список профессий, запрещенных для женщин, сократился в 4 раза. Далее подробности. Задержания топливных спекулянтов начались в России. В Иркутске сотрудники полиции задержали перекупщиков при попытке нажиться на продаже топлива по 250 рублей за литр на онлайн-площадках. Сейчас подозреваемые задержаны во время контрольной закупки. Ранее в Иркутской области из-за ситуации с топливом ввели режим повышенной готовности. Напомню, некоторые заправки сейчас закрыты, на других наблюдаются очереди. Для того, чтобы бензина хватило всем, продавцы вводят ограничения по литрам от 20 до 50 литров в одни руки за одну заправку. Режим ЧП сняли в Туапсинском районе после разлива нефтепродуктов. В оперативном штабе сообщили, что сейчас все работы по очистке территории завершены. Ранее там случился разлив нефти. Площадь загрязнения составила 10 тысяч квадратных метров. Для локализации было выставлено 750 метров боновых заграждений и 5 специальных устройств для сбора нефтепродуктов, а также оборудована нефтеловушка. Напомню, авария в Туапсе случилась в результате украинских дронов. Сразу после этого в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Максимальные 400 баллов на едином госэкзамене получили 3 столичных выпускницы. Они сдавали русский язык, профильную математику, физику и информатику. По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, такой результат в одном субъекте Российской Федерации зафиксировали впервые за всю историю ЕГЭ. Абсолютный рекорд установила выпускница московской школы 1409 Екатерина Малкова. Она набрала 500 баллов сразу по 5 предметам. Это первый подобный случай за 25-летнюю историю ЕГЭ. Список профессий, которые запрещены для российских женщин, сократился уже в 4 раза. В Минтруда рассказали о том, что теперь

Женщины могут работать в том числе на автоматизированных линиях горной промышленности. Кроме того, в России появилась первая женщина-машинист грузового локомотива. Ведомстве напомнили, что в этот список входят профессии, которые сопряжены с вредными и опасными условиями труда, а также с тяжелым физическим трудом. Ранее в Госдуме подчеркнули, что список неженских профессий не дискриминирует девушек, а помогает сберечь их здоровье. В Госдуме сказали, что перечень будет меняться. В условиях снижения факторов опасности и вредности девушки смогут осваивать новые сферы деятельности. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 78 рублей 27 копеек. Евро тоже прибавил 89 рублей 27 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летнее УИ «Тимур Бодров». В Москве 9 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: Тимур Бодров продолжает рассказывать вам про 1 июля. Значит, сегодня у нас день спонсора нашей конфиденциальности. Сегодня Международный день солнцезащитных очков. И, кстати, за шедевр этот, я тут погуглил, мы обязаны прежде всего жителям Крайнего Севера, эскимосам, потому что именно они говорят, чтобы не ослепнуть от белого снега, и придумали самые первые очки затемненные, ну или их прототип. Вот. Короче, ребята, берегите глаза и пейте больше воды сегодня, про панамки не забывайте. И слушайте летнее Уно Европ Плюс. По-моему, отличный план на сегодня.
1: Раз, два, три. Победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».

сейчас, ребята, привет вам от летнего вайба. Это наше вечернее шоу, цель которого вытащить вас из повседневной рутины, зарядить атмосферой бесконечного отпуска, где бы вы ни находились, в офисе душном или в пробке. Вот сейчас в эфире демо-версия летнего вайба. Не просто песня, а песня-путевка на ночную пляжную вечеринку без покупки авиабилетов. Слушаем RKO Pros, их сам.

Как же здорово звучит эта песня. Звучит так, будто солнце закатное целует твою кожу, да, ребята? Это Summer Nights от RKO Prods. Песня, которую мы предваряем шоу «Летний вайб». Еще больше классных мелодий для наслаждения любимым временем года сегодня вечером на Европе+. После 20.00.

0: нравится мне этот парень. Доминик Файк в летнем У. Доминик Файк, уверен, кому-то из вас он наверняка знаком как актер по сериалу «Эйфория», а кто-то впервые познакомился с творчеством его благодаря песне, отзвучавшей «Baby Doll». Ну и давайте молодым и талантливым дорогу уступим. Скоро в компании нашей Вани Дмитриенко, его «Ртуть».
1: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.
2: Реклама.
3: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее. Когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
4: Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным, а может стать абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Стоимость квартир от 8 миллионов 200 тысяч рублей. «Монолит». Строим Крым. Подробнее по телефону плюс 7978-818-400 и на monolith.site.
5: Застройщик ОСЗ «Юг-Инвестгрупп». Проектная декларация на nas.com.rf. Предложение действует при заключении ДДУ с 1 по 31 июля 2026 года. Квартиры определяются застройщиком. Количество ограничено. Не является публичной офертой.
1: Больше хитов.
2: Больше музыки.
6: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97.

0: Гороскоп. В летнем У.
1: И последний раз на сегодня рассказываем, что звезды пообещали на 1 июля. Овны, вы получите щедрое вознаграждение за работу, проделанную раньше. Тельцы, сегодня у вас откроется дар убеждения окружающих в собственной правоте. Близнецы, постарайтесь держаться распорядка дня, чтобы быстрее справиться с делами. Раки, займитесь чем-нибудь нехарактерным для вас. Львы, вы смотрите на свои проблемы под увеличительной лупой. Отложите ее в сторону. Девы, постарайтесь провести день без гаджетов. Вам и вашим глазам нужно отдохнуть. Весы, события будут происходить с той скоростью, с которой удобно им, но не вам. Скорпионы, неплохой день для покупок, если они были запланированы заранее. Стрельцы, может быть принято окончательное решение по некому спорному для вас вопросу. Козероги, сегодня стоит сказать «да» спонтанным решением. Водолеи, вас будут ограничивать лишь те пределы, которые вы сами себе придумаете. И рыбы, помните, приходящую в вашу жизнь случайности дверью не ошибаются.

0: Не могу говорить об этом ансамбле, об этой песне. В эфире дуэт из Нидерландов Another и песня Talk to You. Да, музыку коллектива этого, в общем, невозможно ни с кем перепутать. Парни миксуют минимал хаус, элементы джаза, фанка, соула и диско. И только что свежая работа, летний хит от Another, Talk to You. Так, ну а далее у нас главный хит этого утра. Называется «Игра на понижение». Что он говорит? Игра на повышение. Вот, это твой шанс не только пополнить бюджет суммой, отложенной для тебя, но и шанс также получить бонус от Озонбанка 10 кэсиков, 10 тысяч рублей. Если готов прогуляться по нашему денежному хранилищу, звони прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.
1: Реклама.
2: Крыммедстрах напоминает. С полисом ОМС можно бесплатно пройти диспансеризацию или профилактический осмотр, а с 18 до 49 лет еще и проверить свое репродуктивное здоровье. Подробности на сайте omsdefiskraimea.ru и по телефону 8 800 100 ровно 7703. Крыммедстрах. Мы заботимся о вашем здоровье.
3: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону плюс 7 978 555 50 50. Застройщик ОСЗ СК «Статус забал». Проектная декларация размещена на сайте nas.dom.rf.
4: Узнавай, что звучит в эфире.
5: Общайся и делись с друзьями.
4: Европа.

Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: решение. В летнем пуле на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: Вот оно, какое наше лето. Сейчас спросим, какое лето у Сереги из Москвы. Серега, привет, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро. Значит,
3: да.
2: Артикуляционная гимнастика мы это называем, Серега. То, что ты сейчас сделал. Так, значит, Серега, сегодня у нас 1 июля. Июнь мы благополучно оставили в истории. Значит, что ты не успел за первый месяц лета? Рассказывай. Шашлык.
3: Ну, отдохнуть не успел.
2: Ну, шашлык был. Танцы были до рассвета, вечери...
3: Шашлык был много, шашлыка, все прям было хорошо.
2: Ну здорово, ну здорово. Есть что вспомнить. Значит, есть что вспомнить, и сейчас мы июль начинаем для тебя с яркого события. Это игра на повышение. Ты можешь выиграть не только отложенную сумму, но и бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка. Важно помнить следующее. В твоем распоряжении для прогулки по нашему денежному хранилищу только одна минута. И если ты услышишь «стоп-игра», это значит все сгорело, все пропало, все деньги. И бонус, и отложенная сумма. Так что будь осторожен, будь внимателен. Пошли, погнали?
3: Поехали.
2: Итак, открываем первую ячейку. Чего тянуть время? Первая ячейка. Ну да, открывайся уже.
1: 1390 рублей.
2: 1390 рублей. И ты посмотри, вот еще.
1: Бонус от Озонбанка.
2: И тут же сразу бонус. Получается, что 13 090 твой первый выигрыш. Идем дальше.
3: Дальше.
2: Идем дальше. Хорошо, следующая ячейка это...
1: 2020 рублей.
2: 2020 рублей. Серега, идем дальше. Или забираем деньги.
3: Звучит неплохо. Поехали дальше.
2: Поехали дальше, окей.
1: 2880 рублей.
2: 2880 рублей. Время на исходе. Что делаем?
3: Тормозим.
2: Точно?
3: Ну, давай последний раз.
2: А все, уже поздно. Итак, ребята, на ваших глазах, на ваших ушах Серега из Москвы выиграл только что отложенную сумму 2080 рублей и бонус от Озонбанка 10 тысяч рублей в общей сложности 12 880.
3: Это хорошее начало месяца.
2: Это хорошее начало июля. Абсолютно точно, чтобы июль весь удался, весь был классным. Просто слушай Европа Плюс, Серега, ладно?
3: Спасибо.
2: Спасибо тебе. Классного дня, отличного настроения. Ну, кстати, там еще одну можно было ячейку открыть. Конечная сумма была 2990 рублей. И да, ребята, если вы хотите тоже попасть в игру на повышение и чувствовать себя легко, уверенно, потому что Серега подсказку сегодня пропустил, слушайте Европлюс с самого раннего утра, с 7.00, в 7 с копейками в нашем эфире подсказка. Она и поможет вам стать героем, супергероем игры на повышение.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Игра на повышение. В летнем пуле на Европе Плюс.

0: Ян Гим трудоголиков Don't Wanna Go Home. Да. Люблю дедлайны, люблю коллег. Не пойду сегодня домой, буду ночевать в офисе. Правильно, песня «Медузы». Но я, ребята, все-таки домой схожу, ладно, вы не против? До финала летнего У здесь Дэвид Гетта, Сия и Кайли Миноук.
1: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.
2: Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте маршмеллоу для барбекю «Ашан Красная Птица» 200 грамм всего за 149,99 до 8 июля. «Ашан» – все выгодное тут.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн и устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.
6: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
7: В прятки интереснее втроем.
8: А для футбола нужно хотя бы четверо.
9: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
12: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
14: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
13: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
15: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
16: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
17: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
18: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
19: Европа+.
20: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: колонку беспроводную, денежки тоже. Завтра все повторится в летнем У. Не проспите, не пропустите подсказку. А сегодня вечером будет летний вайб. Танцуйте вместе с нами, наслаждайтесь летом, слушайте Европа Плюс. Пока, погнали!
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+.

0: радио номер один в России.
1: Десять утра в Москве. Новости на Европе Плюс. С нами Павел Беседин. Паша, привет.
2: Привет, Денис. Доброе утро всем. Портал госуслуги станет еще удобнее и безопаснее. Обязательная маркировка добралась до сладостей. И россияне рассказали, какими финансовыми суперспособностями они хотели бы обладать. Далее подробности. Госуслуги станут еще безопаснее и удобнее. До конца месяца сервис приобретения недвижимости обзаведется функцией биометрии. Это позволит подать документы на регистрацию права собственности удаленно. В правительстве рассказали, что сервис, с одной стороны, облегчит регистрацию права собственности в онлайне, а с другой – станет дополнительным инструментом защиты участников сделки. Там напомнили, что биометрия – это еще один способ подтверждения онлайн-операции наряду с квалифицированной электронной подписью. Обязательная маркировка добралась до сладостей. С сегодняшнего дня магазины не смогут продать шоколадные изделия, драже, карамель и жевательную резинку, если на них не будет нанесен специальный код. Делается это все для того, чтобы на магазинные полки не попал контрафакт. А еще все это позволит покупателям узнавать достоверную информацию о производителе, составе и сроке годности. Напомню, поэтапное введение маркировки на всю кондитерскую продукцию в России началось с 1 марта. Шуточная подпись к денежному переводу может привести к блокировке счета. Финансовые эксперты рассказали, что намеки на незаконную деятельность и такие слова, как «взятка» в подписи к переводу, могут привлечь внимание службы безопасности банка. Специалисты также не рекомендуют использовать фразы, которые связаны с криминалом и оружием. Такие комментарии могут закончиться блокировкой перевода. Дело может дойти до того, что отправителю придется в письменном виде объяснять происхождение своих средств. Эксперты советуют писать нейтральные формулировки, например, «возврат долга» или «на подарок». Напомню, что ужесточение контроля за переводами связано с борьбой с мошенничеством и уклонением от уплаты налогов. Россияне рассказали, какими финансовыми суперспособностями они хотели бы обладать. Лидером стало умение всегда находить самые выгодные предложения и покупки. Второе место в опросе занимает способность безошибочно инвестировать средства и выбирать наиболее перспективные активы. Далее идет желание быстро копить деньги, независимо от уровня дохода. Отмечается, что среди россиян до 24 лет наиболее популярной финансовой суперсилой стало умение избегать импульсивных покупок. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 78 рублей 27 копеек. Евро тоже прибавил, за него дают 89 рублей и 27 копеек. С новостями пока все. С вами остается Денис Романов. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве уже 10 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Итак, ближайшие 30 здесь на Европе Плюс. Обязательно появится четверг, ну это 100%. Ну и, конечно же, лучшая мировая поп-музыка, ну, среди которой будет, наверное, один из самых лучших припевов в нашем эфире на данный момент. «Медуза» и «Don't Wanna Go Home». Дэнс-хит, дэнс-гимн от «Ужере». Очень скоро тоже появится новинка нашего эфира.

совершенно другой по стилистике и музыкальному исполнению Zayn Die For Me. И вся эта музыка здесь на Европе Плюс уже очень скоро. Будь с нами. Всем отличной ночи.

0: Ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Запрыгиваем в четверг. В столице полночь.

ночь и просто взять и проспать. Ну, нет, нет, мы такое не приемлем. Проведем ее вместе до самого утра и под отменную музыку. Это я гарантирую. Зовут меня Олег Шишкин. Салют всем, кто с нами. Погнали вперед и в ближайшие 15 минут услышим новинку от Another и 54 Ultra Talk to You. Также проект The Second Voice и легкая электронная вещица Let Me Be. Но прежде Билли Айлиш и Birds of the Feather. Здесь через пару минут дождись.

Это Another A54 Ultra, которые уже ждут твоего лайка на europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40, чтобы уже завтра попасть в список 40 лучших по версии Европы Плюс и, конечно же, твоей версии. Так что, если по душе работа, жмака сердечко, а Алекс Манулов завтра расскажет, кто оказался достоин того, чтобы быть в чарте. Не пропусти итоги недели в Еврохите с 14 до 16 по Москве. И пока голосуешь, я расскажу, что мы послушаем далее. Как насчет Дэвида Гетта и One Republic? Ну, тут классный кавер на группу Ozone, I Don't Wanna Wait. Послушаем, потанцуем, насладимся, и будет у нас и соул-музыка. Teddy Swims, который исполняет ее просто невероятно. Мистер Know It All через 3 минуты на Европе+.

0: на всей планете. Это Alan Walker и Broken Strings. И это далеко не все, что ждет впереди, так что будь с Европой Плюс и классной ночи.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.

0: другие и, конечно же, прямая трансляция из нашей классной студии. Ссылка для скачивания лежит на сайте europaplus.ru. Заходи, нажимай, загружай и смело пользуйся в любом месте, в любое время. А я пока расскажу, что из музыки ждет нас далее. Например, Нелли и легендарная история Just a Dream и Алекс Уоррен с треком Fever Dream. Только прежде хочу напомнить, что уже в эту субботу на Европе Плюс...
1: Лучшие танцевальные треки.
2: В шоу на этой неделе Ужель и Moving to the Sun. MK и Zone. А еще In My Mind Майана Конгера.
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Даффи Дук, один из любителей коллабиться с другими артистами, где получались очень достойные дуэты работы. Там побывали и Элджей, и Баста, и Крем Сода, и Биг Бэби Тейп, и этот список можно продолжать еще очень долго. На этот раз Джонни, хит лета, которым насладились только что. Ну, просто отменная работа. 10 из 10, честно. Далее предлагаю музыку более танцевальную, например, новинка от Мизман, трек Hello и Bruno Mars с мега-позитивным хитом I Just Might.

На планете Temper City Self-Aware. И услышим Soul из Техаса, Post Malone и Cold. И это лишь малая часть того, что я приготовил, так что не уходим далеко, слушаем и получаем удовольствие.

0: 12plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12plus.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 2 ровно.

Дракула. Именно так называется этот крутейший хит, который Tame Impala выпустил еще в прошлом году, но весной к работе руку приложила звездочка Дженни из Blackpink и добавила в трек форсу кей-поп вайба, и на выходе получилось очень даже. Надеюсь, в будущем ребята еще чего-нибудь подобного выпустят и порадуют своих поклонников. Следующий на очереди. Тиесто и Бриэна Грейс, Dance Tema Beautiful Places, и послушаем дуэт певиц, за которыми далеко не последнее слово на мировой музыкальной арене. Это Сиа и Кайли Миноук, Дэнс Эллен уже вот-вот на Европе+.

Russian Raoul и Whisky только что в наших приемниках, а максимум удовольствия нас ждет утром в летнем У от Тимура Бодрова. Там будет масса классной музыки, денежные призы, гаджеты, улетные игры и заряд бодрости на весь день. Начнем ровно в 7 по Москве и будем ждать тебя, не проспи, да? А пока за наше настроение в ответе будут немецкая рок-банда Tokyo Hotel с треком How to Love и лидеры нашего еврохита K-pop Idol и BTS Hit Swim уже через 3 минуты на Европе+. Плюс.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.